0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом,

0: Только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
1: Где, говоришь?
0: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегий 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Брединскому округу исполнилось 100 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя жителей муниципалитета, отметил, что эта земля хранит удивительные тайны и истории и щедро делится с людьми своими богатствами. Сейчас поддержка области Брединский округ стремительно развивается. Здесь строят и обновляют социальные объекты, коммунальную инфраструктуру, дороги, успешно работают предприятия. А агрокомплекс непрерывно развивается благодаря талантливым и трудолюбивым людям, которые опираются на крепкие хозяйственные традиции, отметил глава региона. В Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов прошла торжественная церемония выпуска офицеров. Красные дипломы получили 20 молодых летчиков, еще четверо удостоены золотой медали за отличную учебу. С напутственным словом к выпускникам обратился начальник учебного заведения полковник Дмитрий Вертушенко. Он подчеркнул, что за годы учебы курсанты приобрели надежный багаж знаний и необходимые навыки для обеспечения безопасности страны. Теперь летчики будут нести службу в подразделениях Вооруженных сил России. На фестивале «Молфест-2026» в Челябинске прошла встреча с молодежью. Ее посвятили обсуждению статуса культурной столицы, который город получил на 2027 год. Общественный деятель Ирина Текслер вручила почетную грамоту резидента культурной столицы продукции «Ботаника». Именно эти газировки были на фестивале «Единорожок». Напомню, подготовка к статусу культурной столицы началась еще осенью. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Cool Train Quartet, The Lady in Red. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио Стоп. Челябинске 7.20, у микрофона я, у людей. Начинаем новую неделю по звуке музыки высшей пробы, друзья. Желаю вам хорошего настроения, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. Не унываем, настраиваемся на позитивный лад. Будем слушать в мировом бестселлере Фрэнки Валли «Can't take my eyes off you». А прямо сейчас дуэт Сэм Райдер и Брайан Мэй «Fought and Lost».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. Радио 100. Красивое начало дня.

Розана в композиции «Талисман» звучала в рубрике «Саму Тайм». Ну что, друзья, хоть и дождь за окном, не забываем о том, что лето в разгаре, сегодня 29 июня. Все-таки давайте заглянем в прогноз погоды, что же нам обещают синоптики. Сегодня днем будет до плюс 20 градусов, возможен дождь. А вот завтра синоптики дождя не прогнозируют. Днем будет облачно с прояснениями и до плюс 21. Впрочем, в среду опять ожидается гроза, температура останется на той же отметке плюс 21 градус. Зонты далеко не убираем, они нам пригодятся. А теперь вернемся к музыке. Скоро у нас будет Алиша Кис звучать в эфире Empire State of Mind, а прямо сейчас Джессика Фолкер «How Will I Know Who You Are».

0: Тина Тернер, Private Dancer на Радио 100. Почти 8 часов утра в Челябинске. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней Мелоди Гардо прозвучит с композицией «Sweet Memory». А сразу после новости узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске в ночь на 27 июня состоялось празднование атомного выпускного. Праздник объединил более 7 тысяч выпускников со всей области. Хедлайнерами вечера стали певицы Мия Бойко и Акула Оксана Почепа, сообщает пресс-служба областного правительства. Церемонию открытия провел губернатор Алексей Текслер. Глава региона поздравил выпускников с окончанием школы и завершением периода государственных экзаменов, а также вручил подарки учащимся, набравшим 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам. Сотни жителей Аши в субботу посетили фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Гости праздника принимали участие в развлекательной программе, а также обращались со своими вопросами в палатки министерств, передает Первое областное информагентство. На помощь ашинцам на фестивале приходили оперативно. Представители министерств консультировали гостей по самым разным вопросам. От оформления документов до благоустройства округа и часто предоставляли готовые решения. Из Челябинска запускают прямые авиарейсы в Абхазию с 17 июля. В столицу соседнего государства Сухум вылеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 35 минут. Обратные рейсы запланированы на четверг и воскресенье. Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Роб Томас, Lonely No More на радио Восток в Челябинске 8.16. Ну что, друзья, кто недавно проснулся, вспомнил уже про любимую радиостанцию, я Валдеева всех приветствую. Прекрасный выбор начинать новый день под любимую музыку, делать звук погромче. Буду всячески способствовать вашему хорошему настроению в этот пасмурный день. Конечно же, с помощью музыки. В мировом бестселлере «Дасти Спрингфилд» у нас прозвучит «I only want to be with you». Но прямо сейчас рубрика «Кавервиль», а в ней Сара Минескл «Don't speak».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: The Weeknd, I Feel It Coming на Радио 100. Челябинске 8:36. Ну что ж, друзья, новая неделя прямо-таки радует обилием музыкальных новостей. Как всегда, держу вас в курсе событий. Исполнительница Дуа Липа открыла библиотеку. Называется она Manifesto Library. Заработала она во время международного книжного фестиваля Babel в Порту. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина Lelo, интерьером которого вдохновлял Жан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. Это следующий шаг после создания певицы книжного клуба «Сервис 95», который появился в 2021 году. Для проекта собрали около 100 книг, в которых затрагиваются неоднозначные и цензурируемые вопросы и проблемы. Как заявила сама Дуа Липа, эта библиотека – святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, которые разоблачают структуры власти и контроля, а также читателей, которые отказываются слушать, какую книгу им разрешено открывать. Вернемся к музыке. В рубрике «Summertime» на радио 100 Даска Гайкович сейчас прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Kenny G, You Are Beautiful на Радио 100. В Челябинске почти 9 часов утра. В рубрике «Люкс Тайм» дуэт у нас будет звучать Куб и Юкими Нагана. Композиция называется «Come to me». Это приглашение отправиться под звуки музыки высшей пробы в следующий час, который начнется с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин констатировал дефицит топлива на внутреннем рынке, однако он не критичный. Об этом президент заявил в ходе ответов на вопросы журналистов после съезда партии «Единая Россия». Говоря о ситуации с топливом в Крыму, Путин сказал, что потребности региона будут обеспечены. Сейчас там есть запас на несколько дней. Поставки топлива на полуостров будут наращиваться по земле. По словам главы государства, удары ВСУ по российской энергетике создают проблемы. Однако все поврежденные объекты быстро восстанавливаются, и все работает с большим запасом прочности. Полное возобновление судоходства в Ормузском проливе займет несколько месяцев, даже при соблюдении перемирия между Тегераном и Вашингтоном. Как пишет Financial Times, главную угрозу представляют мины. Их в воде может оставаться до 80 штук. По словам главы японской компании NYK Line Тагая Соки, из-за узких коридоров прохода объем грузоперевозок снизится вдвое. Напомню, что через этот пролив поставляется 25% мировой нефти и пятая часть сниженного природного газа. В общественной палате предупредили о мошеннических схемах в сезон отпусков. Злоумышленники рассылают СМС от имени авиакомпаний, требуя срочно подтвердить бронь или оплатить сбор. Член палаты Евгений Машаров призвал не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений, чтобы не лишиться денег и персональных данных. В России завершаются испытания новой вакцины от туберкулеза Гамтабвак. Как сообщила эксперт Ирина Васильева, препарат планируют зарегистрировать в 2027 году. Новинка станет мощным бустером для прививки БЦЖ и поможет значительно снизить темпы распространения инфекции. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Брайан Адамс, «Лей, Лейди Лей» на радио 100. Челябинске 9 часов и 15 минут. У микрофона я, Оля Деева. Продолжаем утро понедельника. Ну что, друзья, зарядил дождь опять. Как бы мы ни надеялись на то, что выглянет солнышко, но пока нет. Причем надеюсь, что такая слегка меланхоличная погода вам по душе, зато освежает, зато не жарко, и можно слушать много романтической музыки. Мне кажется, она по настроению сегодня очень подходит. Музыки подобного рода на радио 100 как раз-таки немало. В мировом бестселлере Хулио Иглесиас у нас будет звучать его песню «Натали». А прямо сейчас в рубрике «Кавервилль» услышим Марсело Мангабейру «Hot and Cold».
1: «Кавервилль» на радио 100.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Родриго Ляо, «Роза». Это была рубрика «Summertime». Мы продолжаем слушать музыку «Высшие пробы». Ну, а я рассказываю вам музыкальные новости. Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве. По ее словам, ИИ — это то, что противоположное искусству. Когда-то художники, музыканты, танцоры и артисты с искренностью работали вместе друг для друга. Я очень ценю этот опыт. Сейчас так больше не делают. Теперь, заключая контракт со звукозаписывающей компанией, важно то, сколько у тебя подписчиков, сказала Мадонна. Вот почему в треке «Bring Your Love» я пою «Не пытайтесь отвлечь меня цифрами». Я перестала думать о хит-парадах, о показателях в стримингах. Алгоритмы и искусственный интеллект — это противоположность риску, а для меня это противоположность созданию произведений искусства, добавила артистка. Ну что же, будем ждать Мадонну в нашем эфире, а пока услышим Шона Мендеса и Джастина Бибера с песней «Monster».

0: Элтон Джон и прекрасная композиция, полная философского смысла, Circle of Life. А в Челябинске почти 10 часов утра. Мы продолжаем слушать музыку высшей пробы и в рубрике «Люкстайм» Перри Блейк прямо сейчас с композицией Ordinary Day. А затем новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкстайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серый

0: повседневности. И окунитесь в яркие краски вместе с Sokol Fit. Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Два человека погибли в результате лобового столкновения в Пластовском округе. Авария произошла накануне на автодороге Южноуральск-Магнитогорск. По предварительной информации, 19-летний водитель Hyundai выехал на встречку и протаранил ВАЗ. В отечественном автомобиле на месте скончалась 23-летняя девушка. В иномарке погиб 19-летний пассажир. Его пытались доставить в больницу, но спасти парня не удалось. Водитель Hyundai серьезных травм не получил. На месте ДТП работали экстренные службы. Движение на трассе регулировалось в реверсивном режиме. Накануне в Москве на съезде «Единой России» утвердили список кандидатов в Государственную Думу от Челябинской области. Его возглавил губернатор Алексей Текслер. В региональный список также вошли действующие депутаты Госдумы Олег Голиков и Дмитрий Вяткин, а также представители областного ЗАГС-собрания Андрей Орехов и Олег Гербер. Всего по стране в федеральный список партий вошли 400 кандидатов. Выборы в Государственную Думу состоятся 20 сентября. Сегодня в Челябинске ожидается облачная погода, дождь и до плюс 20 градусов. В ночь на вторник в дороге похолодает до плюс 11. По области сегодня прогнозируют до 23 тепла. Однако предстоящей ночью в горах и низинах температура может упасть до плюс 3 градусов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Doors, Riders on the Storm. Это была рубрика «Мировой бестселлер на волне 100» в Челябинске 10.27. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. С вами в эфире сегодня я, Оля Диева. Давайте напомню вам о том, где можно найти радио 100. Если вдруг нет радиоприемника под рукой, приглашаю вас на наш сайт radio100fm.ru, либо в группу ВКонтакте. Также музыка высшей пробы 24 часа в сутки звучит в умной колонке, поэтому можете попросить Алису включить вашу любимую радиостанцию. А здесь скоро Селин Дион с композицией Falling Into You. А прямо сейчас еще одна талантливая исполнительница Лара Фабиан с композицией Tango.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Нана с композицией Dreams звучит на радио 100. Челябинске 10:48. Ну что ж, друзья, если погода нас не радует, то давайте заглянем в праздничный календарь. Какой хороший повод порадует нас там. 29 июня – это праздник объятий. Мне кажется, не один раз в год он отмечается, но объятий никогда не бывает много. Нужно обниматься каждый день, это давно доказано, чтобы чувствовать себя чуть счастливее. Так что, друзья, обнимайтесь больше, с удовольствием и искренне. Я вас тоже всех обнимаю и желаю хорошего дня. Мы вернемся к музыке. Мистер Биг скоро у нас будет звучать «To be with you», а прямо сейчас Джереми Цукер «Cry with you». Honestly, there's not a lot where I stand.

0: Йоханна «Is It True» на Радіо 100. Почти 11 утра в Челябинске. Далее «Club de Beluga» услышим в рубрике «Lux Time» с песней «It's a Beautiful Day». Ну что ж, друзья, это вам напоминание, что каким бы день и погода не были, все равно жизнь прекрасна. И сегодняшний понедельник тоже. Следующий час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотников. Предприятие будет располагаться на латвийской границе с Россией и Белоруссией. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что помимо создания рабочих мест, завод позволит оперативно поднимать дроны-перехватчики в воздух в случае угрозы. Это заявление прозвучало на фоне недавних слов постоянного представителя России Организации Объединенных Наций Василия Небензи о возможных запусках украинских беспилотников со стран Балтии. Перед Крымским мостом скопилось почти 1500 автомобилей. Движение возобновили утром после пятичасового закрытия. В очереди на досмотр со стороны Тамани около 800 машин. Ожидание занимало 3 часа. Со стороны Керчи около 600. Ожидание 2 часа. Ранее в регионе была воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении 2 дронов. Вдовы и вдовцы участников специальной военной операции получат право на поступление в российские вузы по отдельной квоте. Эта льгота начнет действовать уже в этом году, сообщили в Миноборнауке. Прием будет осуществляться по выбору либо по результатам ЕГЭ, либо по вступительным экзаменам университета. Отдельная квота составляет не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности. Ранее такой возможностью могли воспользоваться герои России, участники СВО и их дети. Приемная кампания вуза страны началась 20 июня. Москва и Московская область совместно готовят регулирование розничной продажи вейпов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил ТАСС, что это позволит избежать ухода бизнеса в серую зону. Федеральный закон уже разрешает регионам вводить запрет на вейпы с 1 марта 2027 года. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: A1 Caught in the Middle на радио Стол в Челябинске, 11:15. Ну что, друзья, музыкальные новинки нас ждут. Певица Anastacia анонсировала выход своего нового альбома. Называется он Symphonic Revolution. Его релиз состоится в ноябре этого года. Этот альбом – дань уважения некоторым из моих любимых песен, переосмысленных с захватывающей дух мощью целого оркестра, рассказала певица в социальных сетях. Услышать эти треки в совершенно новом звучании – незабываемый опыт, и я с нетерпением жду возможности поделиться им с вами. И в качестве первого сингла Anastacia представила Left Outside Alone, симфоническую версию. Релиз состоялся на всех цифровых платформах. Это новая версия ее хита из альбома 2004 года Anastacia. Композиция несколько недель занимала первые строчки чартов по всему миру, в том числе и у нас в стране. Послушайте. А мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере Roy Orbison прозвучит Only the Lonely, а в кавер-виле сейчас B&B Чикитита.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

White Town, Your Woman на Радио 100. Челябинске 11 часов 45 минут. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В ближайшее время много талантливых исполнительниц будет звучать в нашем эфире. Через несколько минут это будет Diana Ross. А прямо сейчас ЗАЗ послушаем.

0: Майкл Бубле с композицией «Home». Замечательная песня о том, что у каждого из нас есть дом, в который мы стремимся вернуться. Причем я думаю, что это не обязательно определенное место на карте, а то место, где нам просто хорошо. Но мы продолжаем слушать музыку высшей пробы, и в рубрике «Lux Time» Нина Симон прозвучит «Don't let me be misunderstood».
1: «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Lux Time».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Молодежный фестиваль «Молфест», прошедший в Челябинске в минувшую субботу, собрал 14 тысяч участников. На площади Революции развернулись образовательные и творческие площадки. Праздник посетил губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной. Они поздравили 8 пар, которые сыграли свадьбу прямо на сцене в рамках свадебного фестиваля. Завершился вечер выступлениями известных хедлайнеров Николая Соболева, проекта «Казаки делают хиты» и популярных популярной группы «The Hatters». Челябинский баскетбольный клуб ЧБК прощается с одним из своих лидеров. Разыгрывающий Ян Дадеус покидает команду в связи с истечением контракта. Игрок планирует продолжить карьеру в единой лиге ВТБ. Дадеус провел за челябинцев 42 матча и помог клубу впервые в истории завоевать золотые медали Суперлиги. Руководство команды отметило высокую самоотдачу спортсмена и поблагодарило его за яркую игру. Защитник челябинского «Трактора» Ярослав Федосеев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под 161 номером. Права на молодого хоккеиста теперь принадлежат канадскому клубу «Торонто Мэйпл Ливс», сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». Это событие подтверждает высокое мастерство игрока, который дебютировал в континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне, став самым молодым защитником-снайпером в истории «Трактора» в КХЛ. Решение о его дальнейшей карьере за океаном будет зависеть от многих факторов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Maroon 5, Sweetest Goodbye. Ну что, друзья, приятное прощание. Можно перевести название этой композиции. Но я, напротив, прощаться ни с кем не желаю. Наоборот, приветствую тех, кто недавно включил радио 100. Возможно, для себя вы нашу радиостанцию открыли тоже не так давно. Рассказываю, у нас здесь звучат исключительно хиты разных лет. Это могут быть и песни, которым уже не один десяток. Возможно, их слушали даже ваши родители. Также и те композиции, которые исполняют молодые певцы. Эти песни сейчас занимают вершины хит-парадов. Все самое лучшее мы выбираем для вас, чтобы создавать музыкальное настроение и украшать ваши дни. В этом часе в рубрике «Мировой бестселлер» Саймон и Гарфункель у нас прозвучат «The Sound of Silence», а в рубрике «Кавер Виль» сейчас Жасмин Томпсон «Take Me to Church».
1: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Элвис Миллигас звучит на радио 100 в Челябинске, 12:35. Ну что, друзья, об отношениях давайте поговорим. Ученые Польши выяснили, что противоположности в отношениях притягиваются далеко не всегда. По данным исследователей, для большинства людей самые счастливые отношения складываются тогда, когда партнер кажется добрее, привлекательнее и в целом лучше, чем он есть на самом деле. Идеализация партнера оказалась важнее, чем сходство характеров, и была связана с более высоким уровнем близости, страсти, привязанности и удовлетворенности отношениями. В целом люди чаще ценят доброту, привлекательность и другие социально одобряемые качества, а их влияние на удовлетворенность отношениями оказывается особенно сильным. Вернемся к музыке. У нас сейчас рубрика «Summer Time», а в ней Гаэтана Вилуза.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

Энис Ллойд «Anxious» на Радио 100. Друзья, хочу пригласить вас в нашу группу во ВКонтакте. Если вы еще не у нас в друзьях, обязательно вступайте. Там много интересного. Главное, пожалуй, это то, что именно в группе во ВКонтакте мы дарим вам подарки, пригласительные билеты на разные мероприятия. Об этом выкладываем посты. Они все закреплены на стене, легко найти, а главное — принять участие. Кроме того, в группе музыка звучит 24 часа в сутки. Всегда интересные новости из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Но есть обратная связь, можете писать нам сообщение. Из музыки прямо сейчас Майкл Джексон у нас с композицией «Bad».

0: With Me на Радио Storm. Ну что, друзья, на этом я, Ольга, с вами прощаюсь до завтра и оставляю наедине с музыкой. Пусть она украсит этот дождливый пасмурный денек. Надеюсь, что Радио Storm вы слушаете постоянно, и музыка высшей пробы вам не надоедает никогда. Сейчас рубрика Lux Time, а в ней Jazz Amor, Ain't No Sunshine.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Следственный комитет России предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, однако инициатива не получила поддержки. Глава ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что современные дети развиваются быстрее, и сегодня уголовная ответственность наступает с 14 лет, что позволяет подросткам избегать наказания за серьезные преступления. В качестве примера он привел законодательство Англии, где детей за тяжкие преступления можно привлечь к ответственности уже с 10 лет. Российская сборная по дзюдо завоевала на Гран-при в Циндао 8 медалей, в том числе 3 золота, заняв второе место в командном зачете. Особое достижение – бронза Ирины Зуевой в категории 57 килограммов. Следующим рейтинговым к Олимпиаде стартом для российской сборной по дзюдо станет «Большой шлем» в Лозанне. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. Российские туристы сегодня могут въезжать без визы в 76 стран, а с учетом упрощенного режима в 93. По данным северпресс.ру, треть этих направлений приходится на Азию, значительная часть на Африку и Америку. В Европу без визы можно поехать, например, в Сербию и Черногорию, в Азию, в Китай, Вьетнам, Индонезию, а также Арабские Эмираты. Эксперты предупреждают, что для ряда государств, включая Багамы и Ямайку, безвизовый режим носит формальный характер. Добраться туда без пересадок в визовых странах сложно. Японские ученые из Токийского университета разработали препарат, который может увеличить жизнь домашних кошек до 30 лет. Он основывается на белке AIM, который помогает почкам очищать кровь. Пока препарат проходит финальные испытания, владельцам важно следить за питанием и здоровьем питомцев. Глобальный запуск ожидается в 2027 году. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область готовится к проведению спартакиады народов России, которая станет решающим отбором к Олимпиаде 2028. На 7 площадках региона пройдут соревнования по 6 видам спорта: бокс, тэквондо, современное пятиборье, маунтинг-байк. Рабочая группа Федеральной дирекции спортмероприятий проверила готовность объектов, среди них комплекс «Рифей», «Юность», «Солнечная долина» и «Арену Металлург». Копейские велосипедисты Иван Романов и Марина Зорина завоевали серебряные медали на российском чемпионате по маунтинбайку в гонке с выбыванием, проходившем в поселке Слюдорудник. Иван занял второе место среди мужчин, а Марина – среди женщин. В соревнованиях также участвовали другие спортсмены из Копейска, показавшие достойные результаты. В Челябинске в областной больнице номер 3 начинается летний трудовой сезон для участников российских студенческих отрядов, который в этом году собрал рекордное число студентов – 61. В прошлом году их было 47. Студенты помогают в работе медперсонала и ухаживают за порядком в больнице. Они приехали со всех уголков России. Главврач отметил, что привлечение студентов – это хороший способ подготовить перспективных кадров и помочь в летний период. В целом по Южному Уралу в сезон заняты 3500 студентов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite, и Дуа Липа открыла собственную библиотеку. Американская певица Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite. Об этом сообщает Independent. Певицу можно найти в режиме Battle Royale. В игровом магазине также вплоть до 25 июля будут продаваться скины, вдохновленные дебютным альбомом артистки Sour и недавно вышедшей второй пластинкой. Там же доступны эмоции, основанные на хитах Good For You и Maggots For Brains. Кроме того, в игре можно обнаружить 3 песни Родриго и можно подпевать в режиме Fortnite Festival Karaoke на iOS и Android. Певица призналась, что всегда любила, как Fortnite объединяет людей. Она рада, что ее музыка и образы нашли отражение в мире игры. До Родриго героями Fortnite становились другие известные музыканты и знаменитости. Среди них Сабрина Карпентер и Билли Айлиш.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа открыла библиотеку под названием «Manifesto Library», пишет Rolling Stone. Она заработала во время международного книжного фестиваля «Babel» в Порту. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина «Lelo», интерьером которого вдохновлялась Джоан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. Это следующий шаг после создания певицей книжного клуба «Сервис 95» в 2021 году. Для проекта собрали около 100 книг, в которых затрагиваются неоднозначные и цензурируемые вопросы и проблемы. Эта библиотека – святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, которые разоблачают структуры власти и контроля, а также читателей, которые отказываются слушать, какую книгу им разрешено открывать, сказала Дуа Липа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Уже 30 человек, по данным на понедельник, госпитализированы с подозрением на сальмонеллез в Астрахани. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. По данным следствия, с 24 июня в больницу стали обращаться жители, которые предположительно съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита. Одна женщина скончалась. Возбуждено

0: Уголовное дело. Прокуратура области поставила ход расследования на контроль. Полицейские Иркутска за последние сутки пресекли 4 факта перепродажи бензина физлицами. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в отношении каждого правонарушителя составили административный протокол. По информации ведомства, задержанные перепродавали бензин по кратно завышенной цене. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС и еще в 3 через мессенджеры и сайты размещения объявлений. В частности, 20-летний иркутянин продавал топливо через онлайн-площадку по цене 250 рублей за литр. Разряд молнии во время грозы ударил в шпиль Эйфелевой башни в центре французской столицы. По данным местных СМИ, непогода была настолько сильной, что был прерван финальный матч топ-14 по регби, который проходил на стадионе Стад де Франс в пригороде Парижа. В выходные непогода в некоторых частях Франции сопровождалась градом диаметром 2-3 сантиметра. Масштабные грозы во Франции пришли на смену затяжному периоду аномальной жары, который охватил не только республику, но и ряд других стран Европы. Групповая стадия чемпионата мира по футболу 2026 побила рекорд посещаемости для этого турнира. На стадионах ее посетили 4 миллиона 600 тысяч зрителей, сообщает FIFA. Такой показатель достигнут за 72 матча турнира. Рекордным по посещаемости стало 25 июня, когда на игры пришли более 420 тысяч зрителей. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 команд, что увеличивает количество сыгранных на групповой стадии матчей и, соответственно, общую посещаемость. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением ожидается дождь. Ветер западный с переходом на юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве, и к премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня. Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве. По словам певицы, искусственный интеллект – это то, что противоположно искусству. Когда-то художники, музыканты, танцоры и артисты с искренностью работали вместе друг для друга. «Я очень ценю этот опыт. Сейчас так больше не делают. Теперь, заключая контракт со звукозаписывающей компанией, важно то, сколько у тебя подписчиков», – сказала Мадонна. «Вот почему в треке «Bring Your Love» я пою «Не пытайтесь отвлечь меня цифрами». Я перестала думать о хит-парадах, показать в стримингах. Алгоритмы и искусственный интеллект – это противоположность риску, а для меня это противоположность созданию произведения искусства», – добавила артистка. Недавно Мадонна рассказала, почему Universal и Netflix отказались выпускать ее байопик. По словам певицы, компании посчитали, что проект требует слишком больших финансовых вложений.
0: Exclusive News.
1: Огромную статую троянского коня установили на Майами-Бич в Америке к премьере «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля. Инсталляцию открыли актер Мэтт Дэймон и Джон Легуизамо, задействованные в фильме. Дэймон исполнил главную роль Одиссея, царя Итаки, который пытается вернуться домой после Троянской войны. Легуизамо сыграл Евмея, свинопаса и раба Одиссея, сохранившего верность хозяину. «Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Помимо Дэймона и Легуизамо, в фильме играют Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтуэй, Люпита Нионго, Шарлиз Терон, Бенни Савди и Джон Бернтал. Съемки «Одиссеи» длились полгода с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии, Испании. Завершили съемки в Лос-Анджелесе.
0: Exclusive News на Радио 100.

We are from Heat, the electric one. Does it shock you, see?

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Миасском округе устраняют последствия подтоплений. На дороге Черновское-Устиново восстанавливают размытый участок. Для этого завозят скальный грунт. Также специалисты чистят дороги от намывов после паводка на направлениях Черновское-Устиново, обходе Черновского, Черновское-Кундравы и Миас-Ленинск. В ночь на 30 июня на Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за ливней. По данным областного гидрометцентра, в северной половине региона местами ожидаются сильные и очень сильные осадки. С 30 июня по 3 июля возможны резкие подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных территорий из-за склонового стока. В День молодежи на площади Революции в Челябинске работала площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Несмотря на дождливую погоду, присоединились к движению ГТО и выполнили тесты на скорость, силу и выносливость 110 жителей города, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий. Тем, кто не смог присоединиться к акции, напомнили, что выполнить нормативы комплекса ГТО можно в любое время в центре.

0: некоторых тестирования. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, а завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite, и Дуа Липа открыла собственную библиотеку. Американская певица Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite. Об этом сообщает Independent. Певицу можно найти в режиме Battle Royale. В игровом магазине также вплоть до 25 июля будут продаваться скины, вдохновленные дебютным альбомом артистки Sour и недавно вышедшей второй пластинкой. Там же доступны эмоции, основанные на хитах Good For You и Maggots For Brains. Кроме того, в игре можно обнаружить три песни Родриго и можно подпевать в режиме Fortnite Festival Karaoke на iOS и Android. Певица призналась, что всегда любила, как Fortnite объединяет людей. Она рада, что ее музыка и образы нашли отражение в мире игры. До Родриго героями Fortnite становились другие известные музыканты и знаменитости, среди них Сабрина Карпентер и Билли Айлиш.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа открыла библиотеку под названием «Manifesto Library», пишет Rolling Stone. Она заработала во время международного книжного фестиваля «Babel» в Порту. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина «Lelo», интерьером которого вдохновлялась Джоан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. Это следующий шаг после создания певицы книжного клуба «Сервис 95» в 2021 году. Для проекта собрали около 100 книг, в которых затрагиваются неоднозначные и цензурируемые вопросы и проблемы. Это библиотека – святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, которые разоблачают структуры власти и контроля, а также читателей, которые отказываются слушать, какую книгу им разрешено открывать, сказала Дуа Липа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт. Мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин принял в Кремле уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Это первая встреча главы государства с новым омбудсменом России. Лантратова доложила о результатах работы с момента назначения на пост уполномоченного по правам человека. Так, за месяц ей удалось вернуть домой 550 военнопленных при взаимодействии с Минобороны, спецслужбами, ФСИН и белорусскими коллегами. Напомню, Госдума назначила Яну Лантратову на должность омбудсмена в середине мая. Похороны бывшего министра обороны Сергея Иванова пройдут 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости Интерфакс со ссылкой на источники из окружения чиновника. Иванов умер 26 июня, ему было 73 года. Он возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 год. В мае 2008 стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента. Также был спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет 30 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в соцфонде. Сумма индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ, уточнило ведомство. Кроме того, размер выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов за лечение, имущество, образование и так далее. Заявления на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23, если ребенок учится на дневном отделением. Государственный Эрмитаж временно переносит археологические экспедиции в Крыму до стабилизации ситуации. Об этом заявил руководитель Мирмекийской экспедиции музея археолог Александр Бутягин, пишет ТАСС. По его словам, проведение полноценных полевых работ в текущих условиях затруднено. Еще в середине мая рассматривалась возможность проведения раскопок Мирмекийской экспедиции в Керчи, однако впоследствии планы были скорректированы. Вместо Крыма участников и волонтеров пригласили присоединиться к исследованиям в Прикубани, отметив, что добраться до места проведения будет проще. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается дождь, ветер западный с переходом на восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 23. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Виталий. Бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве и к премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня. Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве. По словам певицы, искусственный интеллект – это то, что противоположно искусству. Когда-то художники, музыканты, танцоры и артисты с искренностью работали вместе друг для друга. «Я очень ценю этот опыт. Сейчас так больше не делают. Теперь, заключая контракт со звукозаписывающей компанией, важно то, сколько у тебя подписчиков», – сказала Мадонна. «Вот почему в треке «Bring Your Love» я пою «Не пытайтесь отвлечь меня цифрами». Я перестала думать о хит-парадах, показать в стримингах. Алгоритмы и искусственный интеллект – это противоположность риску, а для меня это противоположность созданию произведения искусства», – добавила артистка. Недавно Мадонна рассказала, почему Universal и Netflix отказались выпускать ее байопик. По словам певицы, компании посчитали, что проект требует слишком больших финансовых вложений.
0: Exclusive News.
1: Огромную статую троянского коня установили на Майами-Бич в Америке к премьере «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля. Инсталляцию открыли актер Мэтт Дэймон и Джон Легуизамо, задействованные в фильме. Дэймон исполнил главную роль Одиссея, царя Итаки, который пытается вернуться домой после Троянской войны. Легуизамо сыграл Евмея, свинопаса и раба Одиссея, сохранившего верность хозяину. «Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Помимо Дэймона и Легуизамо, в фильме играют Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтэуэй, Люпита Нионго, Шарлиз Терон, Бенни Савдзи и Джон Бернтал. Съемки «Одиссеи» длились полгода с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии, Испании. Завершили съемки в Лос-Анджелесе.
0: Exclusive News на Радио

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: Эмин, Maybe Tomorrow. Эмин выпустил второй международный альбом, который называется «Maybe Tomorrow». В него вошли 12 каверов на мировые хиты, среди которых «You Are So Beautiful», «It's Impossible» и «Love Story». Особое внимание в альбоме уделено аранжировкам и вокалу. Каждая песня, которая близка артисту, зазвучала по-новому, но сохранила музыкальное наследие оригинала. Некоторые композиции оформлены как камерные или оркестровые, а другие стали более современными. И открывает альбом композиция «It's Impossible», кавер на песню Перри Кома. Эмин, «It's Impossible»,

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральцы смогут подать заявление на участие в дистанционном голосовании на выборах с 3 августа по 14 сентября. Центральная избирательная комиссия приняла решение удовлетворить заявки 33 регионов на применение ДЭК на выборах в Госдуму. Среди них три региона Уральского федерального округа – Курганская, Свердловская и Челябинская области. Их жители смогут проголосовать с помощью онлайн-технологий. Для участия в электронном голосовании необходимо пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. В Челябинской области уже 8 выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ, а количество 100-бальников продолжает расти. К уже известным рекордсменам присоединились Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея номер 35, Софья Косарева из 97-го лицея, Егор Ламзин из лицея номер 31. Все они получили по 100 баллов сразу за два предмета, сообщает Министерство образования региона. На сегодня в области 58 100-бальников по литературе, 27 по химии, 21 по русскому, по 15 по профильной математике и физике и по 8 по биологии и информатике. В Миассе в минувшие выходные был побит рекорд 50-летней давности по суточному количеству осадков. Об этом сообщает областной гидрометцентр. 27 июня за 12 часов там выпало 50 миллиметров, за сутки 74 миллиметра, что перекрыло рекорд, зафиксированный в 1977 году. Тогда

0: 13 июня выпало 67 мм осадков. Очень сильные дожди также были зафиксированы в отдельные дни в Златоусте и Катав-Ивановске – 32 мм за 4 часа и в Верхнем Уфалее – 31 мм за это же время. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается дождь, ветер западный, с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, а днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: читав.
1: Мировой бестселлер на Радіо 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.